твоя глоста. И у тебя какое золото смерть раздели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма, искались гайс. Лялай солис торс глосту, то вина мир клей бонус мань. Пазер из окшу, цик мене шилелс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть. И заверло бог, и стел вина тика смайда. А с тебе гайду, позастейп надо уйти, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клей ковяси мясь. Изменись, мол, сядя, семья к мы тенью зями свисим. Дуть, соуру.